0: джаджа, чифта папа.
1: Ибо папа, сон, Джейсу Гуанса, Какарам, сон, Инка Кара, Чандараба.